one emitters is...

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Дилдаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черви.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг. 24.
3: 24.
1: Сентября.
4: Сентябре.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: 스푼니 포크
1: 반니 바다
0: 즈본니 반도
1: 오사마니 오깡
0: 아메노히와 나가구츠
1: 나가구츠토 네코
0: そして
1: 君と僕

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг. Четверг.
2: 24.
3: 24.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: 스폰니 포크
1: 반니 바다
0: 즈본니 반도
1: 오사마니 오깡
0: 아메노히와 나가구츠
1: 나가구츠토 네코
0: そして
1: 君と僕

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Четверг.
1: Четверг.
2: 24.
1: 24.
2: Сентября. Сентября.
3: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24.
2: 24.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

вдохнуть, выдох, вдох. Продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три.

продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

0: закончить.
1: Ноги положите врозь, ладони переведите на живот. Мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон.

выпрямиться вправо и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: 24
1: сентября.
3: В Москве 9 часов утра.

0: сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

говорим.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 10 часов утра.

0: Таблетки дверь выпил. Не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24.
2: 24
3: сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 11 часов.

0: Московские политики и лидеры профсоюзов набирали политические очки своими лозунгами в выступлениях перед публикой. А японцы в это время...
1: А жить надо! Вот этими маленькими...

0: потом все увольню.
1: Мелочонью!
2: Тише.
1: Глазница! Ты, не русский! Да пошел ты, да! Отлично, замечательно!

0: американцы?
1: Не, а что они?
0: Американцы.
1: А что они?
0: Китайцы.
1: А что они?
0: Производство?

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Анонимус.

to me, 비어의 시대는 끝. 서로 연결된 미래를 살고 있네. 한쪽을 거치 예측은 바보가 돼. 서로를 보지 못한다는 거기서 끝.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
1: 24.
2: 24.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

歌いたくなる。メリーゴーランド暴れたくなる。

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 24-е.
2: 24-е. Сентября. Сентября.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Такое чувство, будто это очередной заговор.
1: Что же мне делать?
2: Слушать радио «Анонимус».

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24.
2: 24 сентября.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。自分のことも忘れてる。

地球を動かして世界を回して私を生かしているんだから忘れないでここにいてここにいてここにいて

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 24.
1: 24.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Радио Анон ФМ. Диджеи против слушателей. Не нарушай баланс.
1: Таношии токи мо, канашии токи мо, хуй, хуй. Донна токи демо, ищо сайцмо, хуй, хуй.

0: 스폰니 포크,
1: 판니 바타,
0: 즈본니 반도,
1: 오사마니 오깡.
0: 아메노히와 나가구츠,
1: 나가구츠토 네코,
0: そして
1: 君と僕.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
0: В Арше плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 24.
4: 24. Сентября.
3: Сентября.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 24.
4: 24 сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Убейте вашу мать! Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Четверг.
0: Четверг.
2: 24.
3: 24.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

0: ねもう。
1: Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога.

радоваться, надо напрягаться, не надо радоваться, надо напрягаться. Хорошо, замечательно, прелестно. Не надо радоваться, надо напрягаться.

У самого у тебя фантазии не хватает. Сам ты не поэт. У самого у тебя фантазии не хватает. Ой, вот не надо вот этого. Не надо радоваться. Надо напрягаться. Не надо радоваться. Надо напрягаться. Хорошо. Сам ты не поэт. Замечательно. Главное — духовность. Надо радоваться.

Хорошо. Замечательно. Прелестно. Надо радоваться. Не надо напрягаться.

тебя фантазии не хватает. Сам ты не поэт, у самого у тебя фантазии не хватает. Ой, вот не надо вот этого, надо радоваться. Не надо напрягаться, надо радоваться.

0: Пощадите вашу мать! Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: 25.
2: 25.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве час ночи.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
1: 25.
3: 25 сентября.
4: Сентября. Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

что постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют определения и уточнения позиций

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 25.
1: 25.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 3 часа ночи.